0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: С 3 августа вступили в силу новые правила, введенные законом о равной оплате труда мужчин и женщин за равный труд. Закон действует с 7 июня, но у работодателей было время до 31 июля, чтобы установить новые структуры оплаты труда для своих сотрудников. С этого момента контроль за соблюдением закона могут осуществлять инспекции труда. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Закон имплементирует соответствующую европейскую директиву в словацкое законодательство. Министр также отметил, что закон одобрен конституционным большинством в Национальном совете. 4 августа истекает срок действия закона, вводящего ряд обязательств для некоммерческих организаций, включая подготовку отчета о прозрачности. Об этом напомнил общественный защитник прав человека в Словацкой республике Роберт Добровоцкий. Конституционный совет признал этот закон неконституционным в декабре прошлого года. Суд назвал публикацию списка спонсоров, а также отчетов о доходах и расходах неправительственных организаций недопустимым вмешательством в право на неприкосновенность частной жизни, а также в защиту персональных данных и свободу ассоциаций. Хорватский национальный железнодорожный оператор HŽ Cargo и словацкий частный логистический оператор Rail Trans International подписали меморандум о сотрудничестве по созданию совместного предприятия, которое будет осуществлять интермодальные грузоперевозки между хорватскими портами на Адриатическом море и Центральной Европой. Хорватия таким образом становится ключевым юго-восточным транспортным узлом для европейских цепочек поставок. Компания планирует перевезти 500 тысяч тонн новых грузов по Адриатике к 2028 году. В понедельник днем в Братиславе был зафиксирован новый абсолютный рекорд. Температура в столице поднялась до 39,9 градуса Цельсия. Это подтвердил представитель Словацкого гидрометеорологического института Иван Гарчар. Достигнутая температура является новым рекордом максимальной температуры для словацкой столицы. Из-за высоких температур и отсутствия осадков на юго-западе и западе Словакии наблюдается экстремальная засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на совместном словацко-венгерском участке Дуная, где в некоторых местах введены ограничения на судоходство из-за низкого уровня воды, в частности, запрет на встречу и обгон судов. Навигация не остановлена ни на одном участке, но капитаны судов обязаны адаптировать свою навигацию к текущим условиям на водном пути. Об этом заявило транспортное управление Словацкой республики.
1: Тема дня.
2: Сегодня в Словакии отмечается День Матицы Словацкой, общественно-культурной организации словаков в своей стране и за рубежом. Матица Словацкая в прошлом сыграла важную роль в борьбе за национальное освобождение словаков. Матица Словацкая была основана 4 августа 1863 года. Она является самым важным культурным и социальным учреждением в истории словацкого народа. В Словакии ежегодно проходят торжества в честь ее основания. Соответствующий закон был принят в Национальном совете Словацкой Республики в октябре 1993 года. Идея создания национального культурного учреждения, которое бы развивало словацкую культуру, язык и образование, родилась в ходе борьбы словаков за языковые и политические права в начале XIX века. Первым словацким национальным учреждением было общество «Татран», основанное по инициативе Людовита Штура в августе 1844 года в Липтовском Микулаше. Организация развивала свою деятельность до 1848 года, затем ее деятельность была прекращена. 6 и 7 июня 1861 года представители словацкого народа собрались в городе Турчанский Святый Мартин, чтобы принять и объявить основополагающий программный документ, отражающий ситуацию в послевоенные годы. В принятом меморандуме словацкой нации содержалось требование к венгерским властям о создании словацкого культурного объединения и был создан Временный комитет, который уже в начале августа 1861 года предоставил устав Матицы Словацкой на рассмотрение Венгерскому королевству. Монарх утвердил Матицу Словацкую как объединение любителей словацкой нации, которое не должно было заниматься политической деятельностью. 4 августа 1863 года в рамках празднования тысячелетнего юбилея прибытия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в историческом центре Турец состоялось учредительное собрание Матицы Словацкой. В этот день собралось от 4 до 5 тысяч делегатов, что стало самым многочисленным национальным собранием в Словакии того времени. Председатель собрания Ян Франциссе передал в дар пожертвования в размере 94 тысяч злотых, необходимые для деятельности Матицы Словацкой. Организация также получила от австрийского императора 1000 гульденов. В 1864 году по решению Второй Генеральной Ассамблеи Матица Словацкая приняла стандарт письменности словацкого языка в качестве основы для печати всех регистрационных публикаций и документов. После проигранной битвы Австрии с Пруссией у города Градец-Кралево в 1866 году венгерские представители воспользовались ослаблением имперской власти. Через год произошло австро-венгерское урегулирование с последующей нарастающей модернизацией Венгрии, в состав которой входили земли нынешней Словакии. Венгерские власти с недовольством относились к деятельности Матицы Словацкой. После 12 лет совместной деятельности в 1875 году Матица была насильственно закрыта, а ее имущество конфисковано. Ее деятельность возобновилась лишь 1 января 1919 года после образования Чехословацкой республики.
3: В эфире «Словакия сегодня» мы продолжаем с вами, Татьяна Житникова. 3 августа исполнилось ровно 100 лет со дня регулярного вещания словацкого радио. Первые радиопрограммы из Братиславы выходили в эфир как чехословацкое радио. По случаю столетия словацкого радио в здании пирамиды в Братиславе открылась выставка под названием «100 лет в эфире». Она посвящена не только столетию радио, но и 70-летию словацкого телевидения. И мы сегодня расскажем об этой выставке. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
4: Словацкое радио «100 лет в эфире».
2: Этот год особенно важен для словацкого радио. Мы отмечаем 100 лет со дня первой радиотрансляции на словацком языке из Братиславской студии. Это произошло 3 августа 1926 года. А 3 ноября словацкое телевидение будет отмечать свой юбилей. Исполнится 70 лет с момента первой телетрансляции в Словакии.
3: Эти две знаменательные даты послужили поводом для создания этой выставки. Здесь вы не встретитесь со скучными фактами из учебника или сухого изложения истории. Мы хотим предложить вам наглядную картину того, как развивалось радио и телевидение, что значили они для нашего общества и какую важную роль они сыграли сегодня. Наш соотечественник, изобретатель и священник, словак Йозеф Мургаш оставил глубокий след в истории радио. Именно он в начале 20 века сделал великое открытие в области беспроводной связи. Он впервые в мировой истории осуществил передачу устной речи по радио.
2: Однако потребовалось некоторое время, чтобы первые попытки превратились в реальное вещание для людей. Посмотрите на эти массивные деревянные корпуса – светящиеся лампы и сложные ручки настройки. 100 лет назад не каждый мог позволить себе иметь собственные наушники в кармане. Радиоприемник был роскошью, дорогим предметом интерьера. Обычно в доме было только одно радио, занимавшее самое почетное место в комнате. Вечером вокруг него собиралась вся семья, соседи, а иногда и половина деревни, чтобы вместе послушать новости, радиопостановки или музыку. Звук этих устройств имел особый теплый оттенок, мягкий шум или потрескивание.
5: Радость мы достали справу. В ночи со злачным летанлом наступили тесту с Берлина спеть до Вьедня, а от театра именно до Братислава.
3: Фабричные радиоприемники были слишком дорогими для многих семей, поэтому люди старались собрать их сами. В то время большой популярностью пользовались наборы для самостоятельной сборки радиоприемников. Опытный радиолюбитель мог купить набор основных компонентов и ламп у профессионального производителя и собрать радио дома у себя на столе. Подробные инструкции и технические чертежи обычно публиковались в технических журналах того времени. У такого домашнего радио не было шкалы настройки со станциями. Каждую схему нужно было настраивать отдельно. А блок питания представлял собой странный прибор, полный кабелей и батарей из-за разного напряжения. Все разъемы для антенны или внешнего динамика выводились на заднюю эбонитовую панель. Это была кропотливая работа, но благодаря ей даже малообеспеченный человек мог слушать радио. Сегодня мы носим с собой в мобильном телефоне звуки со всего мира. Переключаемся на любую из тысяч станций. Сохраняем звукозаписи в своих архивах. Технологии меняются с головокружительной скоростью. Но обычная человеческая потребность получать информацию и общаться с окружающим миром остается неизменной. Прежде чем слово и музыка заполнили эфир, это пространство полностью принадлежало другим звукам. Точки и тире азбуки Морзе. Первые в мире радиограммы использовались исключительно армией и кораблями. Потребовались десятилетия, чтобы технологии развивались до уровня передачи человеческого голоса. В 1920 году в Питтсбурге, США, была запущена первая регулярная радиопередача. Это вызвало восторг в обществе. Интерес к радио быстро распространялся по Европе.
2: Самая первая экспериментальная передача радиосигнала на нашей территории состоялась в конце 1925 года в Ганиске под Кошице на востоке Словакии, а 3 августа 1926 года из Братиславы началось прямое вещание под названием «Радиожурнал». Представьте себе, что тогда не было ни магнитофонных записей, ни заранее подготовленных материалов. Все, абсолютно все звучало в прямом эфире. Чтобы по радио передать музыку, нужно было, чтобы весь оркестр приехал в студию и играл в прямом эфире.
6: Эй, Анечка, Беларуша, не гневайся на своего шугаичка.
3: Поскольку большая часть населения Словакии в то время проживала в сельской местности, то программы для фермеров пользовались большой популярностью, а финансисты с интересом следили за новостями фондового рынка. Вскоре стало понятно, что радио может влиять на эмоции и чувства людей. И уже в 1927 году слушателям был предложен первый спортивный репортаж с футбольного матча, который буквально привязал спортивных болельщиков к радиоприемникам. Настоящей кульминацией стал 1934 год, когда радио передавало в прямом эфире легендарный финал чемпионата мира по футболу – матч между Италией и Чехословакией.
7: Сланечка сидит промич, выкопава, свобода прийма главу, подава Соботкови, але є ту зате скрілі праві обранце Монзеріо, захранил, сіграва на Гуайту на правім хвідле, крчил пада, Гуайта є вольний, центрує небо скрілі, Сланечка вибіга, а зате мушкісні плескаї.
2: Глядя на костюмы 30-х годов, можно представить себе элегантность, благородство и серьезность, с которыми дикторы и артисты того времени садились к микрофону. Это был праздник и для них, и для слушателей дома у своих радиоприемников.
8: Вспоминам на тебя, дорога, ведь солнце мой только раз.
2: История радио отражает жизнь нашей страны, словно в зеркале. С одной стороны, это были периоды творческой свободы, а с другой – мрачные годы, когда за свободу слова приходилось упорно бороться.
3: Радио сыграло чрезвычайно важную роль во время Второй мировой войны. Оно стало голосом словацкого национального восстания. Легендарная свободная словацкая радиостанция из центра антифашистского сопротивления в городе Банска-Быстрица подняла народ на борьбу с нацистами.
9: Thank you.

0: После февраля 1948 года ситуация радикально изменилась. Радио попало под строгий контроль коммунистической партии и стало инструментом государственной пропаганды. Несмотря на жестокую цензуру, на радио продолжали работать многие видные радиожурналисты, редакторы, филологи и писатели, которые следили за правильностью и красотой словацкой речи. В более спокойные 60-е годы возникла смелая идея о строительстве собственного современного и специализированного здания для радио. В Братиславе было построено оригинальное здание в виде перевернутой пирамиды.
1: Однако одно из самых драматичных событий в нашей истории произошло до строительства пирамиды. 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись войска стран Варшавского договора. В те тревожные времена работники радио проявили невероятную гражданскую стойкость. Даже после того, как военные заняли здание радио, дикторы продолжали вещать из импровизированных студий. Они хотели донести людям правдивую информацию об оккупации, рискуя собственной свободой и жизнью.
2: Občania, nakupujte s rozvahou potraviny pre svoju bežnú potrebu. Netvorte zbytočné fronty a nerobte neúmerné zásoby.
0: Однако настоящий поворотный момент в истории словацкого радио наступил в ноябре 1989 года. Нежная революция окончательно отменила цензуру, и радио вновь стало свободным средством массовой информации, служащим обществу, а не политической власти. Вершиной этого процесса стало 24 мая 1991 года, когда закон официально утвердил словацкое радио как общественно-правовую организацию. Сегодня запись осуществляется одним нажатием на кнопку мыши, но к этому простому решению лежал невероятно долгий путь, технически сложный и в то же время очень увлекательный.
1: Все началось в конце 19 века с фонографа, когда звук физически записывался с помощью иглы на восковые цилиндры. К этому новаторскому периоду относится и первая в мире радиозапись, на которой можно услышать голос самого Томаса Алвы Эдисона, изобретателя фонографа.
3: The contest was close, and the task of selecting the winner is difficult from what we already know about young men.
0: Позднее появились шеллаковые пластинки, а потом виниловые. Но настоящую революцию в радиовещании принесла магнитная лента. Посмотрите на эти большие студийные катушечные магнитофоны. На них десятилетиями записывалась история страны. Монтаж тогда не был делом компьютерной программы. Монтажерам и техникам приходилось физически вынимать ленту из устройства, отмечать ее карандашом, точно резать лезвием и склеивать специальной клейкой лентой. Одна правка означала метры и метры ленты, и любая небольшая неточность могла непоправимо испортить запись. Этими устройствами управляли звукорежиссеры, от которых требовался не только абсолютный слух, но точная рука, как у хирурга, при этом еще и огромное терпение.
1: Золотую эру аналоговой записи позднее заменили компакт-диски. Звук изменился на единицы и нули, а типичный шум или треск на записи постепенно исчезли.
0: А как обстоят дела сегодня? В современных студиях вы больше не найдете катушечных магнитофонов или CD-проигрывателей. Все оборудование полностью цифровое, записи хранятся на серверах, а трансляции контролируются сложными компьютерными системами. И хотя технология со времен восковых цилиндров изменилась до неузнаваемости, однако цель остается прежней на протяжении уже 100 лет – запечатлеть уникальный момент, голос или музыку и передать их слушателям в максимально чистом виде. Словацкое радио не ограничивалось только братиславскими студиями. Сильная сторона словацкого радио заключалась и в том, что оно вещало для людей в их регионах, городах и селах по всей Словакии. Словацкое радио никогда не прекращало вещание для национальных меньшинств. Эти передачи заняли прочное место в словацком эфире.
1: В 50-е годы репортеры, снабженные тяжелой записывающей техникой, вели репортажи с заводов и строительных площадок. Но со временем подход к репортажам о строительстве социализма менялся. В эфир стали выходить публицистические материалы, новостные программы и дискуссии, которые поднимали актуальные темы своего времени. Радио проходило этапы своего развития с каждым новым поколением. Целые семьи каждое воскресенье регулярно садились у радиоприемника, чтобы послушать легендарные радиосказки, игры и юмористические передачи. Радио привлекало молодежь современной музыкой.
0: Огромной вехой в истории радио стали программы для молодого поколения в начале 90-х годов. Именно тогда было создано культовое радио «Рок-ФМ», первая станция в нашей стране, которая привнесла западный стиль ведения эфира, диджеев и непрерывный поток современной мировой музыки.
4: Dobré ráno, dnes je 4. marca 1991 a práve v tejto chvíli sa narodila nová rozhlasová stanica Rock FM Radio.
5: Slovácké rádio 100 let v efíre.
0: Словацкое радио находится в одном из самых примечательных и оригинальных зданий нашей страны. Этот архитектурный шедевр в стиле брутализма был спроектирован коллективом архитекторов во главе со Штефаном Светко, а также Штефаном Дюрковичем и Барнабашем Кислингом. Строительство всего комплекса заняло 16 лет, а окончательная стоимость проекта достигла тогда астрономической суммы в 778 миллионов чехословацких крон.
1: Пирамида высотой 80 метров, включая антенну, стала первой монументальной стальной конструкцией в Словакии. Оригинальное строение напоминает матрешку. Малая пирамида спрятана внутри большой пирамиды. Внешняя часть состоит из редакций и отделов радио, расположенных по периметру. Внутренняя часть установлена на массивной центральной опорной колонне. Она скрывает более чувствительные к шуму помещения. Студии, звуковые библиотеки и аппаратные. Форма здания – это не просто модная дизайнерская тенденция. Здесь используется так называемый принцип «дома Сократа». Летом пирамида, благодаря наклону стен, спасает от сильного солнечного света и жары. А зимой внутрь пирамиды проникает много дневного света.
0: Сердцем этого колосса является знаменитый большой концертный зал. Он был построен с использованием уникальной технологии «дом в доме», и весь зал подвешен на огромных стальных пружинах для идеальной изоляции от городского шума. Интерьер отделан спишским травертином. На сцене доминирует самый большой орган в Центральной Европе, имеющий более 6000 труб. Акустика здесь настолько совершенна, что здание до сих пор привлекает кинематографистов со всего мира. Здесь снимались сцены для словацких фильмов «О дубчике и Духоне», а также для голливудского шпионского триллера «Красный воробей». Наш старейший художественный коллектив, симфонический оркестр словацкого радио, также записывает и выступает в этом уникальном пространстве.

0: Словацкое радио начало регулярное вещание из пирамиды 27 марта 1985 года с утренних новостей ровно в 4 часа утра. С тех пор этот национальный культурный памятник издания века непрерывно вещает на весь мир.
1: С момента образования самостоятельной Словацкой Республики в 1993 году радио остается одним из важнейших воплощений идеи общественно-правового института и одновременно гордым членом Европейского вещательного союза. Вам хорошо знакомо и его знаковое здание «Перевернутая пирамида». В 2017 году оно было объявлено национальным памятником культуры.
0: Словацкое радио постоянно меняется вместе со временем. В 2011 году оно объединилось со словацким телевидением, а с июля 2024 года работает под новым названием СТВР. Сегодня радио – это современный мультимедийный дом, наполненный подкастами, онлайн-стримами и качественным звуком. Легендарный радиожурнал сопровождал слушателей во все важнейшие моменты нашей новейшей истории – от возникновения государства до вступления в Европейский Союз и Еврозону. А в дороге вас с 2009 года надежно информирует «Зеленая волна».
2: Радио Словенско.
1: Эфир «Радио Словакии» дополняет любимые авторские программы, давно ставшие его визитной карточкой. «Паленица» Бориса Филана, музыкальная передача Влада Франца «Эту музыку я люблю», дискуссионная «Истории справедливых» и развлекательная викторина «Минута в минуту». Для любителей спорта работают наши комментаторы, которые передают эмоции хоккейных и футбольных матчей, а также рассказывает об успехах наших олимпийцев и параспортсменов.
0: Словацкое радио говорит на многих языках.
2: Радио Патрия.
0: Радио Патрия дает слово национальным меньшинствам от венгерского и ромского вещания до новейших программ для горалов и вьетнамской общины.
3: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Доброе имя Словакии по всему миру несет Радио Словакия Интернешнл, международное радио Словакии, вещающее на 6 языках – словацком, английском, немецком, русском, французском и испанском. Начиная с 1993 года каналом для зарубежных слушателей, интересующихся Словакией, для проживающих за рубежом соотечественников, а также для иностранцев, живущих в нашей стране. Однако корни международного вещания уходят гораздо глубже. Первая программа внешнего радиовещания тогдашнего чехословацкого радио вышла в эфир еще 30 августа 1936 года. Сегодня радио «Словакия Интернешнл» слушают примерно в 70 странах мира.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Друзья, время нашей передачи подходит к концу, но мы продолжим наш рассказ о выставке «100 лет в эфире», посвященной столетию словацкого радио и 70-летию словацкого телевидения. Программа выйдет ровно через неделю. А сейчас пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
5: Positive thing.